Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поутюжить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай. Thank you.

Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супербелорусы. Этому городу нужны свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем огромный музыкальный привет! У микрофона Вика Красовская, и это проект «Супербелорусы» — шоу, где бьется пульс современной отечественной музыки. Знаю, вы всю неделю ждали выпуск, и поверьте, сегодня у нас будет по-настоящему жарко. Интриги зашкаливают, новинки наступают на пятки, а атмосфера в студии просто космическая. Пусть эта музыка зарядит вас суперпозитивом на много дней вперед. И не забывайте, что судьба каждого исполнителя исключительно в ваших руках. Заходите на наш сайт mvolna.by, отдавайте свои голоса и меняйте ход игры. Настраивайтесь на максимум. Мы открываем чарт.
1: Удар первый.
2: «Жизнь» — это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

Ой-ой-ой, зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Супер белорусы. Удар третий.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение, когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
1: Супербелорусы.
0: Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика, бабочки.

Свежести. Наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел. После дождя.

0: эмоции.
1: Прямо сейчас открывайте сайт mvolna.by, голосуйте и меняйте расстановку сил в хит-параде «Супер Белорусы». А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
0: Суперсила.
1: Иногда, чтобы услышать настоящий хит, нужно заглянуть за кулисы. Наш следующий герой долго создавал музыку для других, но теперь сам дарит нам свои песни. В хит-параде «Супер Белорусы» устроился исполнитель с потрясающим чувством стиля. Ловим легкое настроение и вспоминаем юность. Лирик. Кассеты.

0: Это «Супербелорусы» – концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: «Супербелорусы».
0: Она штурмует хит-парады со своим мощным синглом. Этот трек стал настоящим манифестом для тех, кто пережил крушение иллюзий, но нашел в себе силы возродиться из пепла. Певица доказывает статус супербелорусский не только на сцене. Ловите горячую новость. Алена официально стала ведущей популярного утреннего шоу. Теперь она заряжает позитивом всю страну в прямом эфире. Товстик. Разбитые мечты.

0: Это не просто хит-парад, это супербелорусы. Летим дальше. Мы на МВ-радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супербелорусы.
0: Бывают песни, которые согревают даже в самый пасмурный день. Наш следующий участник хит-парада «Супербелорусы» создал настоящий музыкальный уют. История о чувствах, которые так же легко вскружат голову, как глоток любимого кофе. Искренний и талантливый. Никита Белько. «Капучино».

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм.

у этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко.

0: На МВ Радио музыка, которая объединяет нас прямо сейчас. Мы приготовили для вас особенный блок. Три мощных динамичных трека подряд, под которые невозможно усидеть на месте. Забудьте о суете и ловите эту чистую волну белорусского звука. Три песни на одном дыхании. Поехали!
1: Супербелорусы! Финальная битва!
0: Цой, Анна Трубецкая, Радио.

0: плюсы.
1: Вот и пролетело время незаметно, но очень ярко. Яркие хиты прозвучали, а в ваших плейлистах наверняка появились новые классные треки. С вами была Вика Красовская, и я искренне желаю, чтобы ваше настроение всегда оставалось на высоте, а в душе звучала только правильная музыка. Прямо сейчас открывайте сайт mvolna.by, голосуйте и меняйте расстановку сил в хит-параде «Супер Белорусы». Слушайте свое, любите жизнь, и до встречи через неделю.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Нове Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в ней Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Китая и почему лучше читать бумажные книги.
0: Новости.
1: Жителей Беларуси должна объединять память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент нашей страны во время выступления на Республиканском фестивале национальных культур. Александр Лукашенко напомнил, против немецко-фашистских захватчиков сражались представители более чем 70 национальностей. Политик уверен, что благодаря героизму тех людей сейчас в Беларуси могут жить и развиваться носители самых разных культур. Потому президент призвал соотечественников не забывать о подвиге советского народа. Беларусь планирует удвоить экспорт в Китай и прямые инвестиции из этой страны к 2030 году. Об этом заявил министр экономики нашей республики Юрий Чеботарь. Он отметил, что партнерство выходит на уровень промышленной кооперации, а примером служит индустриальный парк «Великий камень». Совокупный объем инвестиций резидентов парка превышает 1,5 миллиарда долларов. По словам министра, страна заинтересована в совместных проектах в микроэлектронике, робототехнике, станкостроении, биотехнологиях и беспилотных системах.
0: К новостям в мире.
1: Всемирная организация здравоохранения запускает программу по сдерживанию вспышки Эболы. Об этом пишет агентство Reuters. Стоимость проекта составит порядка 520 миллионов долларов. Помощь направят в Демократическую Республику Конго и Уганду, а другие страны подготовят к возможному завозу инфекции. Отмечу, вспышка вызвана редким штаммом, для которого нет одобренных вакцин или лекарств. Сейчас в Конго подтверждено около 500 случаев и более 80 человек погибли. Ситуация осложняется тем, что экспресс-тесты не выявляют такой штамм. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко поздравил работников и ветеранов мелиоративной отрасли с профессиональным праздником. Глава Центрального региона отметил, что их труд является фундаментом устойчивого развития региона и залогом продовольственной безопасности. По его словам, специалисты объединяют глубокие знания, передовые технологии и научный подход для формирования устойчивой экосистемы области. Эта работа повышает урожайность, сохраняет природное разнообразие и создает экологическое равновесие. И в завершение выпуска. Мозгу дается легче чтение бумажных книг, чем электронных. К такому выводу пришли японские ученые. Исследователи провели эксперимент со студентами и аспирантами и разделили их на две группы. Первая читала текст на бумаге, вторая использовала электронный носитель. Обе группы одинаково хорошо поняли написанное, однако те, кто читал с экрана, тратили на ответы немного больше времени. По мнению ученых, бумажные носители берегут силы мозга и лучше стимулируют мыслительные процессы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

слушаем лучшее.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать белорусам и смогут ли смартфоны измерять пульс.
0: Новости.
1: Беларусь обладает важным конкурентным преимуществом для взаимодействия с Китаем. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снапков. Он объяснил, что страна расположена на стыке Европейского союза и Евразийского экономического союза. Так, любой произведенный у нас товар получает свободный доступ на рынок с населением более 180 миллионов человек. Четверть ВВП Беларуси формирует промышленность, и страна обладает сильными инженерными школами и компетенциями в механике, программировании и микроэлектронике. Власти Беларуси ограничивают размер задолженности на балансе абонента отечественных операторов сотовой связи. Соответствующая норма вступила в силу сегодня. Теперь компании не могут требовать с человека сумму более чем в 5 базовых величин. Сейчас такой показатель составляет 225 рублей. Вместе с тем белорусы могут увеличивать или уменьшать лимит. Для этого нужно обратиться с заявлением в офис оператора. Новшество призвано исключить излишние расходы людей, особенно при случайном включении интернета в роуминге.
0: К новостям в мире.
1: Группа европейских стран во главе с Францией в ближайшие дни объявит о скоординированных санкциях против Израиля из-за поселенческой деятельности на западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает агентство Reuters. К этой инициативе также присоединятся Великобритания и Норвегия. Причиной для такого шага стало отсутствие единого мнения по данному вопросу на уровне всего Европейского Союза. Французские власти заявили, что хотят сохранить палестинскую проблему в международной повестке. Республиканская донорская акция пройдет в Беларуси. Мероприятие организуют на базе столичного дома Белорусского союза женщин в предстоящий понедельник. Приходить приглашают людей в возрасте от 18 до 65 лет. Им предлагают сдать кровь и ее компоненты для помощи другим лицам. Добровольцам необходимо иметь при себе паспорт и выписку из поликлиник. От мужчин также потребуют военный билет. Отмечу, что акция будет проходить с 10 утра до часу дня. И в завершении выпуска. Ученые разработали систему для измерения пульса с помощью фронтальной камеры смартфона. Об этом пишет издание Medical Express. Когда пользователи разблокируют телефон, камера записывает короткое видео. Алгоритм улавливает едва заметные изменения цвета кожи, которые вызывает каждый удар сердца. Испытания прошли около 700 человек. Система показала точность, которая соответствует всем отраслевым стандартам. При этом технология одинаково эффективна для разных оттенков кожи и условий освещения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
0: Американки все чаще отказываются от синтетики. И дело вовсе не в моде. Полиэстер делают из нефти и переработанных пластиковых бутылок. Их плавят, продавливают через сито, получают пластиковые нити, затем красят и пропитывают химией. Таким образом, ткань не дышит, создает на коже парниковый эффект. В итоге возникает проблема, которую многие даже не связывают с одеждой. Воспаление, повышенное потоотделение, неприятный запах. Все это потом годами пытаются лечить кремами и процедурами, но, к сожалению, так и не устраняют первопричину.
1: Смотрим.
0: В социальных сетях стремительно набирают популярность видео, где парикмахеры делают стильные укладки и прически попугаям. Яркие пернатые спокойно сидят в кресле, пока мастера аккуратно работают феном и создают забавные образы. Особенно часто с эффектными рыжими хохолками.
1: Слушаем.
0: И немного музыкальных новостей. Маш Милаш и Жасмин выпустили долгожданный совместный фит «Дольче Вита». Поклонники с нетерпением ждали и в течение месяца ежедневно спрашивали про него исполнительниц. «Дольче Вита» — это современное переосмысление легендарного хита «Жасмин», только уже в свежем обличии. Еще до официального релиза трек начал разлетаться в соцсетях, заняв 4-е место в списке самых популярных звуков.

0: был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Шлите с отпуска приветы. Жаркий сезон на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Открыть для себя свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропка.бай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Свое Кропка.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» — значит лепшее.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: Я знаю законы нашей страны.
8: И я знаю законы нашей страны.
6: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
9: Мы знаем законы нашей страны.
10: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинской, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что изменилось в законодательстве и где распространяются боты.
0: Новости.
1: Беларусь делает упор на промышленную и технологическую кооперацию с Китаем. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снапков. Принято решение о проведении годов промышленной кооперации. Это практический инструмент для углубления взаимодействия. Замглавы правительства также отметил, что обе страны имеют схожие стратегические приоритеты. Среди них суверенитет, технологическая самодостаточность и высокотехнологичная индустриализация. Новые нормы по земельным отношениям начали действовать в Беларуси. Об этом рассказали власти нашей республики. Так, расширенная земельная амнистия, она продлена до 1 января 2028 года для участков, которые самовольно заняли до 1 сентября 2022. Располкомы теперь вправе изымать и предоставлять землю для строительства государственных и региональных объектов. Облсполкомы могут выделять участки без аукциона, чтобы привлечь и удержать нужных специалистов. Часть других поправок начнет действовать позже, в августе и декабре этого года.
0: К новостям в мире.
1: Уровень вакцинации среди детей сильно снизился в Эстонии, об этом пишет Балт Ньюс. За 14 лет показатель упал с 97 до 83%. Медики предупреждают, что снижение коллективного иммунитета угрожает и тем, кого нельзя прививать по медицинским показаниям. Эксперты призывают власти Эстонии усилить борьбу с антипрививочными мифами в интернете. Местные СМИ также связывают отказ от прививок с разочарованием людей в действиях властей на фоне роста цен и других проблем. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на первом километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Людей в интернете стало меньше, чем ботов. Такое исследование опубликовало издание Forbes. Специалисты констатировали, что почти 60% всех запросов генерируют автоматизированные программы. Такой резкий скачок объясняют массовым внедрением агентного искусственного интеллекта. Для сравнения, человек при выборе покупки заходит на несколько сайтов, а программа-агент для той же задачи посещает тысячи. Кроме того, боты не смотрят объявления, из-за чего рекламные места в интернете стремительно теряют свою ценность.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских котируется как 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания Белтелеком представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Леша Пух, и сегодня я хочу узнать, почему дети похожи на своих родителей.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Дети похожи на своих родителей не просто так. Все дело в наследственности, умении организма передавать свои признаки. Главный секрет хранится в клетках. Там есть инструкция по созданию человека. В каждой клетке есть ДНК. Это суперфлешка с кодом всего тела. Половина кода ребенка получает от мамы, половину от папы. А гены – это отдельные файлы на флешке. Они отвечают за конкретные черты. Цвет глаз, волос и даже характер. Есть сильные и слабые гены. Сильные побеждают слабых. Например, темные глаза сильнее голубых. Если у папы карие глаза, а у мамы голубые, ребенок, скорее всего, будет кареглазым, как папа. Но природа не копирует родителей полностью. Гены перемещаются случайно, как в лотерее. Поэтому дети похожи на родителей. Но каждый остается уникальным.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Мы наследуем от родителей не только цветы.

0: глаз, но и склонности к талантам, спорту и даже особенности здоровья. Чтобы сохранить этот бесценный подарок природы, важно заботиться о себе. Нужно вести активный образ жизни, есть больше овощей и фруктов, соблюдать режим сна, проводить время с семьей и изучать историю своего рода. Пока, Алана!
1: До встречи!
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: Летняя, сочная, малиновая.

0: Реклама на Минской волне.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, какое мероприятие прошло в Мядельском районе и что позволит определить продолжительность жизни.
0: Новости.
1: Беларусь рассматривает Китай как партнера по совместному развитию и выстраиванию устойчивых цепочек поставок. Об этом заявил вице-премьер нашей республики Николай Снапков. Он отметил, что за 10 лет товарооборот с Китаем увеличился в 3 раза. Сейчас Поднебесная входит в число ключевых торговых и инвестиционных партнеров Беларуси. Порядка 200 белорусских предприятий уже аккредитованы для поставок продовольствия на китайский рынок. Милиция Беларуси получила около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали более 10 платежных реквизитов и счетов преступников. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Стрельба произошла в американском штате Огайо сегодня ночью. Об этом сообщает РИА Новости. По данным полиции, в перестрелке участвовали 2 подозреваемых. Предположительно, они стреляли друг в друга. В результате инцидента рядом с местным фестивалем пострадали 12 человек. Люди получили огнестрельные травмы. Сейчас правоохранители ведут поиски злоумышленников. К новостям регионов. Учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов завершились в Мядельском районе. В этом году мероприятие впервые провели в круглосуточном формате. На протяжении 10 дней школьники жили в полевых условиях и осваивали азы военной подготовки. Занятия вели педагоги из числа действующих военнослужащих. Юноши прошли курс, максимально близкий к армейским реалиям, а девушки сосредоточились на углубленной медицинской подготовке. По мнению организаторов, такая школа жизни помогла ребятам укрепить дисциплину и научиться работать в команде. И в завершение выпуска. Международная группа ученых нашла способ определить продолжительность жизни человека. Специалисты анализируют активность генов по молекулам РНК. Они изучили более 11 тысяч образцов ткани и выяснили, что усиленная работа генов, которые отвечают за деление клеток и заживление ран, связана с замедлением старения. Напротив, высокая активность генов воспаления и гибели клеток указывает на ускоренное увядание организма. По мнению авторов, этот инструмент поможет быстрее тестировать омолаживающие препараты. Препараты и различные методы терапии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Ева Лонгория призналась, что ни разу не смотрела культовый сериал «Отчаянные домохозяйки», который принес ей мировую популярность. Лонгория исполнила роль Габриэль Солис. За 8 сезонов зрителям показали 180 эпизодов. А в последние годы сериал снова стал популярным благодаря стриминговым платформам и роликам в соцсетях. Однако сама актриса пересматривать проект не собирается. Говорит, что и без этого счастлива. Дуа Липа вышла замуж. Ее избранник – известный актер Каллум Тернер. Звезды тихо расписались в Лондоне в окружении самых близких и теперь готовятся к своему экстравагантному и солнечному празднику на Сицилии, где планируют трехдневное торжество уже в конце этой недели. На мероприятие прибудут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Наталья Водянова ждет 6-го ребенка. Это будет 3-й ребенок Водяновой в браке с французским предпринимателем Антуаном Арно. Их отношения начались еще в 2011-м, а в браке они с 2020-го. Вместе воспитывают 2 детей – Максима и Романа.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Низкая волна. Знойное лето в каждой ноте.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 22 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как прошла выставка Белагра и о чем рассказали в компании Apple.
0: Новости.
1: Беларусь готова вести конструктивный диалог с соседними западными государствами. Об этом заявил президент нашей страны во время выступления на Республиканском фестивале национальных культур. Глава государства уверен, мероприятие стало масштабным событием за свою 30-летнюю историю. Сейчас в нем участвуют представители более чем 40 национальностей. Александр Лукашенко считает, что такое положение дел отражает желание официального Минска сотрудничать с другими государствами. Более 200 тысяч гостей посетили международную специализированную выставку «Белагра-2026». Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на церемонии закрытия события. Он отметил, что масштабы мероприятия растут, и в этом году оно собрало представителей 12 стран мира. В выставке участвовали более 40 иностранных делегаций. Впервые на форум приехали гости из Корейской Народно-Демократической Республики, Грузии и Монголии. Министр также поблагодарил организаторов за высокий уровень проведения выставки.
0: К новостям в мире.
1: Китай провел специальную правоохранительную операцию в акватории к востоку от Тайваня. Об этом сообщают местные СМИ. Операция стала ответом на начало переговоров Японии и Филиппин о морской границе, что Пекин расценивает как серьезное нарушение своего суверенитета. Главной целью маневров стало обеспечение соблюдения морского законодательства и защита национальных интересов. В операции участвовали управление морской безопасности, а также спасательные и навигационные службы. К новостям регионов. Батькову кашулю вручили в Минской области семьям, в которых родился третий ребенок. Обладателями памятных сувениров стали ячейки общества из Солигорска и Минского района. Президент передает от имени президента в рамках общенационального проекта «Третий батькал». Его главная цель – поддержать многодетные семьи и укрепить семейные ценности. В партии «Беларусь» отметили, что этот подарок может стать настоящей семейной реликвией. И в завершение выпуска компания Apple наращивает производство iPhone 17. Об этом рассказал сам производитель. Такое решение принято на фоне высокого спроса на смартфоны. Даже спустя 9 месяцев после выхода продажи продолжают расти в Китае. Например, за неделю в мае совокупные продажи линейки достигли около 31,5 миллиона устройств. Главными факторами роста стали майское снижение цен, выгодные программы и трейд-ин и акции.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Эта песня долетела к нам прямиком из 2003 года. «Машмелаш» и «Жасмин» — две эпохи, два поколения и одна бесконечная «Дольче Вита». Современная версия известного хита сохранила сладкую ностальгию оригинала, но завернула ее в более мощный и динамичный бит. Это идеальный микс старого и нового для тех, кто помнит оригинал, и для тех, кто только открывает для себя эту мелодию.
1: Что по рекордам?
0: Релиз стал одним из самых громких музыкальных событий начала лета. За ним следили сразу две армии фанатов. Коллаборацию освещают ведущие музыкальные издания, а процесс создания песни стал настоящим инфоповодом. Трек уже доступен на всех стримингах, а в TikTok его оценили 1,5 миллиона человек. Здесь героиня все так же вспоминает первую любовь и первые слова, но делает это по-новому. Песня по-прежнему дарит ощущение, что самые прекрасные моменты жизни всегда с тобой. А станет ли прекрасным моментом этой недели версия на белорусском? Давай!

Neverland с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. От заката до рассвета объявляем лето.

Сегодня днем по Минской области будет переменная. Облачность, дождей не прогнозируют. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто сможет поступить в вузы без вступительных испытаний и о чем предупредили белорусов.
0: Новости.
1: Беларусь планирует расширять поставки техники в Кыргызстан. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин. По его словам, отечественные предприятия желают экспортировать разнообразные машины зарубежным партнерам. Например, официальный Минск готов отправить в Бишкеку технику для горнодобывающих компаний. Также Беларусь предложила Кыргызстану закупать сельскохозяйственные, коммунальные и машины для специальных служб. Около 5400 абитуриентов могут поступить в вузы без вступительных испытаний в этом году. Об этом рассказали в Министерстве образования. Так, этот показатель должен стать аналогичным прошлогоднему. Льготные категории включают победителей олимпиад, медалистов и обладателей красных дипломов колледжей. При этом таким ребятам все равно рекомендуют сдавать CA и CT, чтобы участвовать в общем конкурсе наравне со всеми. Также в ведомстве напомнили, что не менее 20% бюджетных мест гарантированно остается для поступающих на общих основаниях.
0: К новостям в мире.
1: Страны НАТО ведут переговоры о новом пакете финансовой помощи Украине на военные нужды в размере 70 миллиардов евро. Об этом сообщает издание «Политика». Официально о помощи могут объявить на саммите Альянса в июле. Из общей суммы в 40 миллиардов евро составят новые обязательства, остальные 30 уже заложены в пакете Евросоюза. Германия предложила механизм, который сделает помощь более справедливой и прозрачной для всех участников. Ожидается, что договоренности могут быть достигнуты в ближайшее время на встрече министров обороны стран НАТО. Республиканская донорская акция пройдет в Беларуси. Мероприятие организуют на базе столичного дома Белорусского союза женщин в предстоящий понедельник. Приходить приглашают людей в возрасте от 18 до 65 лет. Им предлагают сдать кровь и ее компоненты для помощи другим лицам. Добровольцам необходимо иметь при себе паспорт и выписку из поликлиник. От мужчин также потребуют военный билет. Отмечу, что акция будет проходить с 10 утра до часу дня. И в завершение выпуска. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра. Об этом предупреждает Белгидромедцентр. В республике пройдут сильные дожди и грозы. Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. В восточной части страны столбики термометров поднимутся до 29 тепла. Во вторник погода останется неустойчивой. Ночью пройдут дожди почти по всей стране. Температура воздуха днем будет варьироваться от 20 до 27 тепла.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских котируется как 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 23 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, когда придут результаты ЦТ и какая нагрузка полезна для пожилых людей.
0: Новости.
1: 60% всего белорусского экспорта в Китай составляет сельхозпродукция и продукты питания. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчис. Кроме того, Беларусь занимает второе место среди поставщиков рапсового масла, а также входит в число лидеров по продаже молочной сыворотки, сухого молока и замороженной говядины. Помимо этого, большим спросом пользуются белорусский алкоголь, шоколад и кондитерские изделия. Проводится системная работа по наращиванию экспорта и расширению перечня аккредитованных предприятий. РИКС представил график рассылки СМС-сообщений с результатами централизованного экзамена и тестирования. Так, результаты по русскому и белорусскому языкам ЗЦЭ придут завтра с 15 до 19 часов. Данные централизованного тестирования по профильным предметам за 26 мая отправятся в среду, а по языкам в четверг. Скан копии бланков ответов появится в личном кабинете на следующий день после получения результатов. Специалисты напоминают, что услуга бесплатная, а официальное уведомление приходит только от отправителя РИКС-БАЙ. Они содержат название предмета, балл и номер бланка.
0: К новостям в мире.
1: Потенциальное соглашение между США и Ираном зависит от готовности Вашингтона разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов. Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана. По его словам, Тегеран предлагает Америке пройти проверку доверия и разморозить иранские активы на такую сумму. Иранская сторона настаивает на том, что это их собственные деньги, а не средства Америки. В Тегеране считают, что президенту США необходимо первым сделать шаг для выхода из сложившейся ситуации. К новостям регионов. Выставки на Кургане Славы продолжаются. Сегодня свой потенциал показали Минские и Вилейские районы. Гостей угощали сырами с плесенью, хлебом с фиолетовой пшеницей и мясными изделиями. Также предлагали саженцы, текстиль и обувь по доступным ценам. Вилейский край презентовал свой туристический потенциал, включая кемпинг и оздоровительный центр на берегу водохранилища. Минский же район порадовал посетителей изделиями из лозы, экскурсией с VR-очками и мастер-классами. И в завершение выпуска. Регулярные аэробные упражнения заметно улучшают память и работу мозга у пожилых людей. К такому выводу пришла группа ученых. Речь идет о таких видах активности, как ходьба, плавание, езда на велосипеде или танцы. Наилучший эффект наблюдался, когда физическую нагрузку сочетали с задачами для ума. Это улучшало внимание и скорость реакции. Обычно кардиотренировки также стабильно повышают умственные показатели и улучшают качество сна. Специалисты подтверждают, что такая активность безопасна и эффективна.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек, 100 российских котируется как 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Как вы считаете, сколько раз нужно нарушить ПДД, чтобы вас привлекли к уголовной ответственности? Много. Вот верный ответ. Нам, тем, кто слушает и записывает автонавигатор, это совсем не близко, потому что мы тут все молодцы. Но в Беларуси появился человек-исключение, который нашел ответ на вопрос.
0: Новости ПДД.
2: А теперь давайте вдумаемся. Нужно нарушить 100 раз и, к несчастью, наехать на человека. Такой случай произошел с жителем Полоцкого района. На Медне на него завели уголовное дело за то, что молодой человек сбил 82-летнего пешехода. Родственники заявление не подали. Скажем так, поняли и простили. Однако тут вскрылись карты и подтянули еще зарегистрированных 99 правонарушений.
0: Личное мнение.
2: Я не стану разглагольствовать по поводу «Ой, да как так можно?». Во-первых, мы видим, что можно. А во-вторых, моралите и нотации – это не про эту передачу. Я лишь хочу напомнить, что если вдруг вас потянет нарушить ПДД, всегда думайте наперед. Безопасность превыше всего. И хоть мы с вами бунтари в душе и правила придуманы для того, чтобы их нарушали, но если это связано с нашей темой, лучше этого не делать. Давайте будем беречь, уважать и понимать друг друга. И не только на дороге, но и на нашем жизненном пути. И главное при всем при этом успевать двигаться вперед.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И помните, что автомобиль – это средство передвижения, а не орудие преступления.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Минская волна. Звук сочного лета.

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Кабай. Плануй свои вандрованні разом с нами. Своё значить лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: работать молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию, днем от 17 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.